0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена, громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена, громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8:45 и 18:45, а также в субботу в 11:45 и 15:45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу Зайнедина, выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
2: Почему все вкусное вредное?
3: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
6: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: someone to remember.
1: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена, громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Алексей Текслер подвел итоги визита в Челябинскую область министра сельского хозяйства России Оксаны Лут. С начала года производство пищевых продуктов в регионе выросло почти на 12%. Область занимает первое место в стране по макаронам, второе по муке, третье по крупам. В рамках визита прошли награждение работников агропромышленного комплекса, заседание штаба по уборке урожая, обсуждение кадров и встреча с агробизнесом. За три года реализовано 62 проекта. Мощности хранения зерна вырастут на 11%. Прокуратура Магнитогорска выявила нарушения при эксплуатации колеса обозрения в парке «Притяжение». Среди них отсутствие технической группы для реагирования на аварии, пробелы в обучении операторов, ненадлежащее ведение документации, неисправный вольтметр и свободный доступ граждан в опасные зоны, включая шкафы с электрооборудованием. Технический директор компании «Элемент-М» оштрафован на 20 тысяч рублей. Нарушения устранены. В Златоусте завершают благоустройство улицы Советской. Готовы основания под детскую и спортивную площадки, установлены турникеты, детский городок, освещение и видеонаблюдение. Территория будет доступна маломобильным жителям. Из-за переноса опор линии электропередачи сроки сдвинулись, но подрядчик планирует уложиться в график. Стройконтроль проверяет работы трижды в неделю, замечаний нет. Стоимость 14 миллионов рублей с областного и местного бюджета. По программе инициативного бюджета также отремонтировали школу в селе Степном и библиотеку в Копейском поселке Горняк. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: О погоде на радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31 градуса.
1: Радио 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь! Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена, громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: знаю.
1: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
2: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу поговорить об одном из самых эффектных и доступных приемов в дизайне – об акценте в интерьере. Многие боятся ярких цветов, а зря. Одна деталь, один цветовой акцент способен полностью преобразить комнату без сложных перестроек и больших вложений. Акцент притягивает внимание и задает настроение, становится точкой отсчета для всего пространства. Это может быть окрашенный откос, дверной или оконный проем, часть стены или даже потолок. Изумрудный, терракотовый, глубокий синий – главное, чтобы цвет резонировал с характером комнаты. Как же выбрать такой цвет? Самый простой способ – понаблюдать за тем, какой декор или текстиль уже куплен. Присмотреться, какие оттенки сочетаются в ковре или в картине. И смело переносить это сочетание в интерьер, ведь над ним уже поработал художник или дизайнер и создал гармонию. Но переносить цветовую гамму на архитектурные элементы важно в том же сочетании, но в другом качестве. Что это значит? Взять цвета из картины, но только более спокойные, приглушенные, чтобы не получилось слишком ярко, и не повторяться в цвете. Важно помнить, что цвет на окрашенном участке стены может либо усилить живопись, либо погасить ее. Поэтому всегда пробуйте, смотрите и проверяйте, как акцентная стена взаимодействует с декором или мебелью. Окрашенные в яркий цвет полки, откосы и дверные проемы сейчас на пике популярности. Но если вы не готовы к кардинальным переменам, начните с малого. Покрасьте небольшую часть стены или нишу. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.
4: A cigarette

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции остается контролируемой. Несмотря на все проблемы, коллектив станции от операторов щитов управления до руководства выполняет свои обязанности. По его словам, именно люди, а не конструктивные особенности, являются самой важной системой безопасности на любой АЭС. Утром в районе станции вступил в силу временный режим прекращения огня сроком около недели. Его цель – обеспечить условия ремонтных работ на линии ферросплавная. Во Франции заявили о возможности прекращения финансирования Украины. Вице-председатель правой партии «Национальное объединение» Луи Алио предупредил, что в случае прихода к власти партия перекроет канал выделения средств Киеву из французского бюджета. «Мы просто больше не можем себе этого позволить», — сказал он в эфире BFM TV. Алио пояснил, что многие сферы во Франции, здравоохранение и образование, работают на пределе и нуждаются в дополнительных деньгах. Несколько тысяч россиян, включая состоящих на консульском учете в посольстве Российской Федерации в Таджикистане, смогут проголосовать 20 сентября на выборах в Государственную Думу. Об этом ТАСС сообщил посол Семен Григорьев. Голосовать могут все совершеннолетние граждане Российской Федерации, находящиеся в республике при предъявлении действующего загранпаспорта. По данным на июль 2026 года, на учете состоит около 17,5 тысяч человек, но правом могут воспользоваться и другие, так как учет добровольный. Посол ожидает высокую явку, сопоставимую с 2021 годом, когда проголосовали свыше 6 тысяч человек. Онлайн-голосование для россиян в Таджикистане не предусмотрено, только находящихся в Российской Федерации. Информация о выборах уже размещена на сайте посольства и в социальных сетях. Вскоре подключат местные СМИ. Пешеходная пара Павел и Тамара, идущая из Москвы в

0: Владивосток достигла Бурятии. На 227-й день они дошли до села Выдрино, сейчас выдвинулись из Боярского в Каменск. До конечной точки осталось менее 3700 километров. Путешествие началось 19 января от Красной площади. Длина маршрута около 9,5 тысяч километров. Транспорт пара не использует. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до +31 градуса.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена, громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени – парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер «Медиахолдинг Первый областной». Без возрастных ограничений.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британского продюсера Naughty Boy и американской певицы Beyoncé Running, Lose It All, Бегу, теряю все.

These four lonely walls have changed the way I feel, the way I feel I'm standing still. Одиночество в этих четырех стенах изменило мое отношение, мои чувства, и я не могу сдвинуться с места. Песня вышла в 2015 году и стала одним из самых известных проектов британского продюсера Naughty Boy, но особенно важной ее частью стал вокал Бьонсе. Интересно, что композиция появилась изначально совсем в другом виде. Naughty Boy работал над ней вместе с певцом Эрол Бенджамин, а затем к проекту присоединилась Бьонсе. В результате получилась драматичная песня о человеке, который пытается вырваться из состояния эмоциональной неподвижности. Running, running, running, running. Бегу-бегу, вновь этот побег. Ain't running from myself no more, together we'll win it all. Но я бегу уже не от себя, ведь вместе мы все сможем. В центре песни ощущение потери и желание найти того, кто действительно дорог. Само слово «running» – «бег» – здесь становится метафорой. Герой буквально бежит навстречу человеку, но одновременно пытается убежать от боли, прошлого и одиночества. Поэтому название «lose it all» – «потерять все» – тоже имеет двойной смысл. Можно потерять любимого человека, но можно потерять и самого себя.

0: And every voice that cries inside my head forever drives, I kill the lights. И все голоса, кричащие в моей голове, никогда не умолкая, заставляют бежать дальше так, что я гашу свет в попытке избавиться от них. «Running, Lose It All» стала международным хитом и вошла в британский топ-10. Песня особенно запомнилась сочетанием электронной музыки «Ноди Бой», мощного вокала Бьонсы и кинематографического клипа. Но главное в ней очень простая человеческая мысль. Когда мы понимаем, что можем потерять кого-то важного, мы готовы преодолеть огромное расстояние, лишь бы успеть вернуть эту связь. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: If I lose myself, I lose it all.
2: Language Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Алексей Текслер подвел итоги визита в Челябинскую область министра сельского хозяйства России Оксаны Лут. С начала года производство пищевых продуктов в регионе выросло почти на 12%. Область занимает первое место в стране по макаронам, второе по муке, третье по крупам. В рамках визита прошли награждение работников агропромышленного комплекса, заседание штаба по уборке урожая, обсуждение кадров и встреча с агробизнесом. За 3 года реализовано 62 проекта. Мощности хранения зерна вырастут на 11%. Прокуратура Магнитогорска выявила нарушения при эксплуатации колеса обозрения в парке «Притяжение». Среди них отсутствие технической группы для реагирования на аварии, пробелы в обучении операторов, ненадлежащее ведение документации, неисправный вольтметр и свободный доступ граждан в опасные зоны, включая шкафы с электрооборудованием. Технический директор компании «Элемент-М» оштрафован на 20 тысяч рублей. Нарушения устранены. В Златоусте завершают благоустройство улицы Советской. Готовы основания под детскую и спортивную площадки, установлены турникеты, детский городок, освещение и видеонаблюдение. Территория будет доступна маломобильным жителям. Из-за переноса опор линии электропередачи сроки сдвинулись, но подрядчик планирует уложиться в график. Стройконтроль проверяет работы 3 раза в неделю, замечаний нет. Стоимость 14 миллионов рублей с областного и местного бюджета. По программе инициативного бюджетирования также отремонтировали школу в селе Степном и библиотеку в Копейском поселке Горняк.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина», выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
6: Почему у одних все, а у других сессия? Сколько времени нормально не мыть посуду?
7: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
5: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: right on the day.
1: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до +31 градуса.

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. 6 сентября. Старт нового сезона о талантливой молодежи региона. Реальные имена, громкие победы и огонь в глазах. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8:45 и 18:45, а также в субботу в 11:45 и 15:45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».
4: How was I to know?

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции остается контролируемой. Несмотря на все проблемы, коллектив станции от операторов щитов управления до руководства выполняет свои обязанности. По его словам, именно люди, а не конструктивные особенности, являются самой важной системой безопасности на любой АЭС. Утром в районе станции вступил в силу временный режим прекращения огня сроком около недели. Его цель – обеспечить условия ремонтных работ на линии ферросплавная. Во Франции заявили о возможности прекращения финансирования Украины. Вице-председатель правой партии «Национальное объединение» Луи Алио предупредил, что в случае прихода к власти партия перекроет канал выделения средств Киеву из французского бюджета. «Мы просто больше не можем себе этого позволить», — сказал он в эфире BFM TV. Алио пояснил, что многие сферы во Франции, здравоохранение и образование, работают на пределе и нуждаются в дополнительных деньгах. Несколько тысяч россиян, включая состоящих на консульском учете в посольстве Российской Федерации в Таджикистане, смогут проголосовать 20 сентября на выборах в Государственную Думу. Об этом ТАСС сообщил посол Семен Григорьев. Голосовать могут все совершеннолетние граждане Российской Федерации, находящиеся в республике при предъявлении действующего загранпаспорта. По данным на июль 2026 года, на учете состоит около 17,5 тысяч человек, но правом могут воспользоваться и другие, так как учет добровольный. Посол ожидает высокую явку, сопоставимую с 2021 годом, когда проголосовали свыше 6 тысяч человек. Онлайн-голосование для россиян в Таджикистане не предусмотрено, только находящихся в Российской Федерации. Информация о выборах уже размещена на сайте посольства и в социальных сетях. Вскоре подключат местные СМИ. Пешеходная пара Павел и Тамара, идущая из Москвы во Владивосток, достигла Бурятии. На 227-й день они дошли до села Выдрино, сейчас выдвинулись из Боярского в Каменск. До конечной точки осталось менее 3700 километров. Путешествие началось 19 января.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, завтра днем до плюс 32.
1: Радио 100. 100 FM. Настоящее радио. Listen up.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Лицам старше 12 лет.
2: Новый сезон детской филармонии имени Абдурахманова обещает стать самым масштабным. И это не просто свежие афиши, но и новые учебные стены. О том, какой творческий сезон ждет филармонию, поговорим в этом выпуске программы «Культурный код». В гостях студии «Радио 100» директор детской филармонии имени Абдурахманова Татьяна Денисова. Татьяна Олеговна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте, слушатели наши.
2: Новый сезон – это всегда такой рубеж определенный. Чем лично для вас и для вашего коллектива станет этот вот творческий год?
3: Ну, прежде всего, конечно, он сопряжен с тем, что мы открыли второй корпус 14 августа. И этот сезон для нас и учебный год в том числе – это, конечно, уже больше совершенно качественно другое количество ребят, которые пришли к нам и в основные наши студии, и в подготовительные, и больше будет суматохи, и будем мы обживать этот корпус и научаться в нем жить. Поэтому это такая будет, ну, знаете, как переезд в новый дом, большой, расширяющийся. Это вот такая даже не то чтобы задача, а скорее наши будни. Конечно, у нас теперь план, что наш первый корпус в следующем сезоне, скорее всего, обретет имя концертного зала, уже как отдельного концертного зала, да. И тоже это потребует подготовки, начала подготовки уже в этом сезоне, поскольку, ну, это тоже непростое дело. И придумать этот зал, и решить, какая у него будет концепция, и начать его продвигать, и, конечно, вводить уже в продажи и вообще в сознание, прежде всего, людей, что теперь этот корпус будет называться каким-то концертным залом, новым, да, концертным залом. Почему мы это делаем? Честно скажем, название «Детская филармония» нам помогало и, конечно, мешало, если говорить о нашей концертной деятельности, поскольку в сознании, опять же, большинства наших жителей, гостей города, ну, детская филармония, что-то там для детей, что-то с детьми. Соответственно, то, что это прекрасный концертный зал с великолепным разнообразным репертуаром, за эти 5 лет узнали многие, но не все. Поэтому мы сейчас хотим, конечно, начать эту работу и по формированию, расширению репертуара. И главное, мы хотим, чтобы концертный зал наш, классный концертный зал, вы, кстати, были у нас гостями?
2: Нет.
3: Давайте исправим. Вот сейчас будем говорить про открытие сезона, я вас приглашаю. И там и взрослым очень уютно, и детям, и семьей, и бабушкам, и дедушкам, и кому угодно. Поэтому и программы наши тоже на все возрасты, и можно найти что-то для себя.
2: Раз мы заговорили про открытие нового корпуса, это действительно такое историческое событие. 17 залов включает, как я прочитала. Они будут с каким-то оснащением, что-то готовится уникальное, какие-то, может быть, будут эксперименты с электронной музыкой, так как молодежь сейчас вся в цифре.
3: Ну, знаете, наша задача прежде всего была, и, к счастью, это сейчас стало возможным, чтобы, в общем, каждый наш коллектив обрел просто свое репетиционное пространство. Сейчас в этом корпусе, в первом, у нас всего 4 класса. Это я вот акцентирую внимание для тех, кто не был у нас никогда. Всего 4 оркестровых класса, ну, вернее, 2 оркестровых и 2 для подгрупповых занятий и сцена. То есть не такое уж и большое пространство. А у нас 400 детей. И, например, детская студия «Урал» в полном составе занимается у нас на арендных территориях. Что нам позволяет сделать второй корпус? Первое, у каждого оркестра, а возьмем, например, симфонический, там у нас уже 80 музыкантов юных, и они даже на нашу сцену вмещаются с большим трудом, а уж в класс репетиционный тоже почти не входили. Сейчас у них отличное пространство с хорошей акустикой, с возможностью комфортно именно всем оркестрам рассесться и репетировать. И это касается и симфонического оркестра, и эстрадно-джазового, и наших ансамблей, и русских народных инструментов, и аккордеонистов. То есть все инструменталисты у нас переходят во второй корпус. Что касается детской студии «Урал», у них появились свои хореографические, акробатические класс, целый этаж под это отдан. И это тоже очень, ну, здорово и радостно. И, наконец, ребята тоже смогут заниматься и иметь свою репетиционную базу. И у нас появились возможности для более индивидуальной работы с детьми. Хотя, в принципе, у нас нет задачи развивать ребенка индивидуально, как солиста. Но иногда, особенно если начало учебного года, открытие сезона, приходят ребята нового набора, нужно поработать с ними в малых группах, где-то, может быть, в дуэтах даже, для того, чтобы вот они подтянулись по освоению репертуара и как можно быстрее уже имели возможность войти в концертный состав студии.
2: уже есть какие-то задумки по афише в связи вот с этим новым пространством?
3: Ну, оно на афишу влияет в меньшей степени, поскольку все-таки афиша — это концертные наши программы, они всегда формируются за год до этого, то есть год 26-27 у нас весь уже спланирован, мы все уже знаем заранее, что мы будем показывать, и сейчас уже даже концерты, естественно, определены. Но что касается, вот вы сказали, форматов, возможно, или каких-то экспериментов, как раз эти пространства нам позволяют расширить спектр именно всех наших проектов, связанных с тем, что мы развиваем исполнительские навыки ребят, мы формируем такое пространство для диалога у молодежи, молодых педагогов и опытных педагогов. Но наша работа, она сложнее, чем вот может показаться на первый взгляд, поскольку мы сегодня даже про концертный зал-то, в общем, вскользь говорим. Все же наши студии – такая основная фишка, которую знают все и говорят об это, о нашей такой уникальности. Но очень важно, что мы ведь работаем не только с ребятами Челябинска. Мы работаем с Челябинской областью, и у нас большое сотрудничество и со школами искусств, и с образовательными организациями среднего и высшего звена. И вот эти новые пространства, они нам позволяют как раз расширить вот такие форматы стратегического, так скажем, влияния, потому что, ну, не секрет, что у нас есть везде проблемы вообще по всем отраслям, и кадровые в том числе, и об этом мы думаем тоже в первую очередь. Поэтому концертный продукт — это часть нашей работы, такой, знаете, в хорошем смысле слова, рутинный, планируемый, дальносрочный, и это как бы одна из форм работы с ребятами.
2: Если рассматривать вот будущее музыкальное, ребенок заканчивает музыкальную школу, дальше что, к вам можно прийти на прослушивание?
3: К нам нужно прийти на прослушивание, будучи в музыкальной школе еще.
2: А еще будучи.
3: Да, начиная с 10 лет. Mm-hmm. Ну, если вот отматывать совсем, подготовительные группы мы набираем 5-леток, 6-леток, 7-леток. Суть подготовительной группы в том, чтобы помочь родителю вместе с нашими опытными действующими и педагогами, и артистами, и концертмейстерами в некотором смысле сделать мониторинг способности ребенка за этот год. Ну, это элементарные какие-то вещи. Мы смотрим, там, развиваем слух ребенка в течение года. Смотрим, как голос его, да, растет, развивается, крепнет. Мы даем ему возможность там в движении себя самовыразить, посмотреть, как телесность, да, как бы, насколько он гармоничен в сочетании музыка и тела. Актерские какие-то элементарные упражнения и так далее. Мы вот это смотрим, проявленность. И в конце года даем родителям полноценную консультацию, что вот, смотрите, у вас явно творческий ребенок, естественно, но раз вы у нас. Ну, значит, дальше смотрите. Мы вам рекомендуем, конечно, идти в детскую школу искусств. Ребенок не остается у нас, закончив подготовительную группу. Это обязательно для нас. Дальше идите, пожалуйста, в детскую школу искусств, выбирайте направление. Через 2-3 года возвращайтесь на прослушивание в наши основные студии. В студии попадают дети с, ну, есть иногда 8-летки, не везде, но вообще с 10 лет. В оркестр ранее 10 лет не попасть. Нужно что-то уже уметь играть, иметь какие-то навыки. Соответственно, дальше это идет параллельная история. Ребенок занимается в детской школе искусств, занимается в общеобразовательной школе и у нас. Как вы понимаете, это не все вообще могут потянуть. Да? Ну, то есть конечно, это большая нагрузка. Но это очень хороший мотиватор. То есть очень становится рано понятно, а музыкант это вообще кто? И что он делает? И что это, оказывается, не просто ты вышел, сыграл, и мама тебе поаплодировала. Там зритель, и он в следующий раз, если ему не понравится, не придет и билет не купит на твой концерт. А еще ты вышел, и ты чувствуешь, вот как ты здесь вместе со всеми ребятами создаешь какое-то уникальное такое чудо, если хотите, да, или волшебство, и люди в зале счастливы, довольны, им очень нравится, и это такой важный тоже обмен энергии происходит. И много таких вещей. Или поехали мы в гастроли. Некоторые дети, ну, никогда в жизни никуда не выезжали до этого момента без своих родителей. И тоже очень классно мы видим, ну, и сам ребенок, конечно, понимает, он вообще готов, оказывается, он и не может себя и обеспечить-то, в общем, где-то, да, и бытовые вопросы элементарные, не знает, как решать. И вот он научается жизни, если хотите, в широком понимании. Естественно, быстрее дети взрослеют. Мне кажется, это помогает и в семье. И мы слышим от педагогов, что и в самой школе искусств мотивация у ребенка тоже растет. У него появляются какие-то вызовы, какие-то желания. Это очень здорово.
2: Да, это очень здорово. И это, правда, такой важный пласт для развития ребенка.
3: А если говорить, вот вы уже закончили школу, искусств, Вот, да, вот вы условно там закончили 9 классов общей образовательной школы и школы искусств завершили. Но вы можете поступить в колледж, естественно, да, в СУЗ. Так называемые средние специальные учебные заведения. У нас их, получается, 3 в Челябинской области, в МИАСе, в Озерске и в Челябинске. То есть вы можете пойти, естественно, пройти конкурс, поступить. А после среднего, средней ступени вы еще и можете на высшую ступень поступить, в консерваторию или в профильный вуз. И после этого еще там есть и ассистентура. То есть рост, конечно, у музыканта большой.
2: Последний, Татьяна Олеговна, вопрос такой уже расслабленный. 3 причины, почему семейный поход на открытие сезона должен стать доброй традицией?
3: Я вообще считаю, что доброй традицией это должно быть не только на открытие сезона, а вообще такой хорошей практикой, ну, раз в месяц хотя бы куда-то выбираться. Надо сказать, что город Челябинск, у нас прекрасные театры, у нас прекрасные концертные залы, выставочные. У нас вообще культура на высоком уровне. И это не то, чтобы я пытаюсь, да, нашу сферу сейчас рекламировать. Это действительно так. Вы приедете в другой регион, вы посмотрите, как дела обстоят, и в хорошем смысле слова удивитесь и порадуетесь за Челябинск. Недаром все-таки мы культурная столица в следующем году. Поэтому есть что посмотреть. Очень много интересных и проектов выходит, и спектаклей. Ну и, конечно, в детской филармонии всей семьей. Ну, мы, у нас вообще общий подход обязательно. Продукт для всей семьи. Мы даже создаем, когда концерт, мы думаем, вот это смысл для ребенка сейчас идет, а вот это пойдет для родителя. Смысловая нагрузка. Ну и музыка, она вообще не имеет возраста. Она все-таки вхожа в любое сердце, вне зависимости от того, год тебе, полтора или уже 90.
2: Да, культура действительно формирует ценности. Спасибо вам большое за интервью. И напомню, что в гостях в студии «Радио 100» была директор детской филармонии имени Абдурахманова Татьяна Денисова. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. С 1 сентября в Челябинске изменились правила парковки электросамокатов. Теперь их нельзя оставлять на велодорожках, остановках, узких тротуарах, в парках, скверах, арках, на придомовых территориях, у памятников, переходов и входов в социальные объекты. Также под запретом клумбы, газоны, детские и спортивные площадки. Эвакуация

0: часов вечера. Библиотекарь из Челябинска Анастасия Горбат получила грант Росмолодежи в 400 тысяч рублей на проект «Формула успеха». Это межрегиональный библиомарафон для молодых библиотекарей, построенный на системе наставничества. В рамках проекта будут созданы пары «Наставник» и «Молодой специалист», а также пройдут вебинары и очный форум в Челябинске. Старт в январе 2027 года, когда город станет культурной столицей России. Часть мероприятий проведут в Малой культурной столице 2027 года. Всего Челябинская область подала на конкурс 6 заявок в сферах культуры, медиа, медицины с искусственным интеллектом и молодежной политики. Проект Анастасии – один из них. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, а завтра днем до плюс 32. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, завтра днем до плюс 32.
1: Радио 100. 100 FM.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте! С вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу поговорить об одном из самых эффектных и доступных приемов в дизайне – об акценте в интерьере. Многие боятся ярких цветов, а зря. Одна деталь, один цветовой акцент способен полностью преобразить комнату без сложных перестроек и больших вложений. Акцент притягивает внимание и задает настроение, становится точкой отсчета для всего пространства. Это может быть окрашенный откос, дверной или оконный проем, часть стены или даже потолок. Изумрудный, терракотовый, глубокий синий – главное, чтобы цвет резонировал с характером комнаты. Как же выбрать такой цвет? Самый простой способ – понаблюдать за тем, какой декор или текстиль уже куплен. Присмотреться, какие оттенки сочетаются в ковре или в картине. И смело переносить это сочетание в интерьер, ведь над ним уже поработал художник или дизайнер и создал гармонию. Но переносить цветовую гамму на архитектурные элементы важно в том же сочетании, но в другом качестве. Что это значит? Взять цвета из картины, но только более спокойные, приглушенные, чтобы не получилось слишком ярко, и не повторяться в цвете. Важно помнить, что цвет на окрашенном участке стены может либо усилить живопись, либо погасить ее. Поэтому всегда пробуйте, смотрите и проверяйте, как акцентная стена взаимодействует с декором или мебелью. Окрашенные в яркий цвет полки, откосы и дверные проемы сейчас на пике популярности. Но если вы не готовы к кардинальным переменам, начните с малого. Покрасьте небольшую часть стены или нишу. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Хантер Байден допустил свое участие в президентской гонке США, заявив об этом радиожурналисту. Он обозначил потенциальную аудиторию.

0: жизнью и здоровьем, а также усилить контроль за детьми. Российские фигуристы выиграли все золото второго этапа юниорского гран-при в Бангкоке. Победителями стали Лев Лазарев и София Дзепко, Мария Фефилова и Артем Валов. Дзепко после ошибки со штрафом и падения с флипа все же обошла японку. А Лазарев, уступавший после короткой программы новозеландцу, исполнил в произвольной 5 четверных прыжков, набрал 260 баллов и уверенно победил. Для юниоров такой набор элементов – большая редкость, даже на взрослом уровне. 70% россиян готовы отказаться от чего-либо ради путешествия мечты, показал опрос «Купи билет». Почти каждый пятый выбрал бы поездку вместо красивой свадьбы, 14% – вместо покупки автомобиля. Чаще всего жертвовали бы дорогими покупками, 19 из 100. 10% отказались бы от первоначального взноса за квартиру, 8% – от зарплаты и карьеры. Каждый третий не попустился бы другими целями и привычными расходами. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, а завтра днем до плюс 32. Елена Трубникова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени – парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября в 19:30 на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер «Медиахолдинг Первый областной». Без возрастных ограничений.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, завтра днем до плюс 32.
1: Радио 100.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британского продюсера Naughty Boy и американской певицы Beyoncé Running, Lose It All, Бегу, теряю все.

These four lonely walls have changed the way I feel, the way I feel I'm standing still. Одиночество в этих четырех стенах изменило мое отношение, мои чувства, и я не могу сдвинуться с места. Песня вышла в 2015 году и стала одним из самых известных проектов британского продюсера Ноди Бой, но особенно важной ее частью стал вокал Бьонса. Интересно, что композиция появилась изначально совсем в другом виде. Ноди Бой работал над ней вместе с певцом Эрол Бенджамин, а затем к проекту присоединилась Бьонса. В результате получилась драматичная песня о человеке, который пытается вырваться из состояния эмоциональной неподвижности. Running, running, running, running. Бегу-бегу, вновь этот побег. Ain't running from myself no more, together we'll win it all. Но я бегу уже не от себя, ведь вместе мы все сможем. В центре песни ощущение потери и желание найти того, кто действительно дорог. Само слово «running» – «бег» – здесь становится метафорой. Герой буквально бежит навстречу человеку, но одновременно пытается убежать от боли, прошлого и одиночества. Поэтому название «lose it all» – «потерять все» – тоже имеет двойной смысл. Можно потерять любимого человека, но можно потерять и самого себя.

And every voice that cries inside my head forever drives, I kill the lights. И все голоса, кричащие в моей голове, никогда не умолкая, заставляют бежать дальше так, что я гашу свет в попытке избавиться от них. «Running, Lose It All» стала международным хитом и вошла в британский топ-10. Песня особенно запомнилась сочетанием электронной музыки «Ноди Бой», мощного вокала Бьонсы и кинематографического клипа. Но главное, в ней очень простая человеческая мысль. Когда мы понимаем, что можем потерять кого-то важного, мы готовы преодолеть огромное расстояние, лишь бы успеть вернуть эту связь. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч! If I lose myself, I lose it all. Language Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области создано почти 15 тысяч домовых чатов в мессенджере Max. С начала года число их пользователей выросло более чем в 4 раза и достигло 621 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства региона. В чатах жители получают достоверную информацию от управляющих компаний, отчеты о ремонтах, уборке и подготовке к зиме. Также доступно мини-приложение «Госуслуги Дом» для передачи показаний и подачи заявок. Челябинские специалисты представили роботов-саперов на 16-м международном салоне «Комплексная безопасность-2026» в Казани. Разработки высоко оценил министр МЧС России Александр Куренков, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Робототехнический комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов показали на площадке «Поиск взрывоопасных предметов». На одном из автомобилей министр оставил памятную надпись. Медведи на Южном Урале – частые гости на туристических тропах и в населенных пунктах. Обычно косолапые избегают людей, но виной тому часто становится оставленная человеком пища – недоеденная каша, тушенка или угощение для птиц на пнях. Привыкнув к таким подаркам, медведи начинают наведываться к людям, сообщает пресс-служба национального парка Таганай. В парке напоминают – не оставляйте в лесу мусор и остатки еды. Это лучшая приманка для хищников. Не ходите по лесам ночью, а днем дайте о себе знать. Пойте, стучите или свистите, чтобы медведи услышали вас издалека и ушли. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, а завтра днем до плюс 32. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу Зайнедина, выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
5: Почему все вкусное вредное?
6: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
7: Можно ли быть счастливым без денег?
8: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
9: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11 градусов, завтра днем до +32.
1: Радио 100.

0: Осенний джаз на радио 100.
1: Autumn in New York.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм»

0: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Реклама на Радіо 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте по контракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России.

0: России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Азбука моды на радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь. А средства приумножения 790 94 91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
5: Почему у одних все, а у других сессия?
6: Сколько времени нормально не мыть посуду?
7: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
8: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
9: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина». Выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте «Диана 74».

0: Ру.
1: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.
1: Quiero ser tu héroe.
2: Si una vez

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

Chaudement et calmement.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Головой. Бестселлер. На Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.
4: That made this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone.